0: побаловается.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВП-76.
0: Самый натуральный засранец.

0: Station.
1: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
2: Карпович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
3: А где Лунц?
4: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближайтесь к речному вокзалу.
3: Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23. Decompression.

0: Балуется.
1: Алло.
0: Как меня принимаешь? Оператор УВП-76, самый натуральный засранец.

0: What's all that unstoppable color and darkness coming from all sides? Must be Seer. Listen every Sunday at 9 p.m. Central Intergalactic Time to Seer Radio on the Cybernetic Broadcasting System. The usual unusual since 2009. Come with us.
1: Come with us.
0: Come with us. Come with us.
2: The Intergalactic FM Festival of 2026, May 14, 15, 16 and 17 in The Hague, Holland. Click on the link for more information and tickets. We'll see you soon.
3: We are coming.
4: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
5: Карбович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
6: А где Лунц?
7: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближайтесь к речному вокзалу.